0: В эфире радиоканал Грюневелле. Зеленая волна.
1: Радио Грюневелле – это еженедельный тюрингский радиоканал на русском языке. Слушайте нас каждую
2: субботу с 15 до 16 часов
1: на волне 96,2 МГц в FM-диапазоне, а также в интернете по адресу
2: radio-fry.de. Повтор программы в воскресенье в 6 утра по берлинскому времени.
0: Радио Грюневелле – это последние новости, комментарии, аналитика, эксклюзивные репортажи, советы и реальная помощь в интеграции. Рассказы о людях, ставших успешными в Германии, история и литература, внимание к местным условиям.
1: Радио Грюневелле – это поиск талантов и просто интересных собеседников. Слушайте радио Грюневелле.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Или раннее доброе утро 21 июня 2026 года. 85 лет отделяют нас от такого страшного воскресного утра 22 июня 1941 года. В тот день вероломным нападением германских и войск сателлитов началась Великая Отечественная война. Сегодняшняя передача целиком посвящена этой дате. Guten Tag, liebe Zuhörer, am Mikrofon ist Геннадий Колмогоров. Wir sprechen heute über 85. Jahrestag Anfang der Großvaterländische Krieg.

0: Вы слушаете радио Грюневели. У микрофона наш постоянный автор, переводчик, музыкант Светлана Заславская.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Период времени, в который проходит наша сегодняшняя встреча, связан с двумя памятными для людей моего поколения и поколения моих родителей датами. Днем Победы во Второй мировой войне 9 мая и датой начала Великой Отечественной войны, то есть все той же Второй мировой, 22 июня. И отдавая дань памяти этим двум важнейшим для судеб мира и 20 века событиям, я хочу прочитать стихотворение, одно из немногих, сочиненных мной не в связи с переводами немецких оригиналов. Оно, это стихотворение, отражает лично мои мысли и чувства. Написано оно на рубеже 20 и 21 столетия. И так и называется. Тюрингия, 9 мая 2000 года. Как горько было осознать событием века войну, жестокость и цинизм. И человека, чья жизнь пустяк, что нас роднит одна примета. Мы – население той страны, которой нету. В нас гены с привкусом пайка, сирен, бомбежки, окопов и концлагерей. И дегтя ложка в победной россыпи огней тень наших близких. До века, канувших от ран и топи слизкой, от крови, пролитой рекой. О, Боже, где ты? За жизнь и честь страны родной, которой нету. А мы отряхиваем прах без лишних вздохов у колыбели той войны, ее истоков. Грохочет май, а там июнь. В упор, на вылет, и память раною сквозной саднит и стынет. И вот, осознавая все это, понимая, что память моя будет оставаться со мной столько, сколько буду жить я, а из окна квартиры, в которой я живу в Эрфорте, в ясную погоду всегда будет виден вдали холм и башня мемориала в Бухенвальде. Задаешься вопросом, как сосуществовать со всем этим? И мне кажется, что подобным вопросом задаюсь не я одна. Поэтому я хочу сегодня поделиться с вами ответом, который приходит мне в процессе 30-летней жизни здесь, в Германии. Так случилось, что в самом начале нашей эмиграции мне пришлось познакомиться с немецкоязычной поэзией в оригинале. И вот, вооружившись словарями, я начала вчитываться, вслушиваться, ведь поэзия – это музыка слова, вживаться в мир, язык конкретного человека, поэта, который из своей эпохи, волей данного ему Богом дара, проговорил, выдохнул то, что волновало его и его современников. И оказалось, что все это в равной мере волнует и меня. И абстрактные понятия «государство», «народ» начали рассыпаться на конкретных людей, живущих со мной бок о бок. Стало очевидным, что страдаем, болеем, волнуемся, восхищаемся и любим мы одинаково. Таким образом, психологический барьер, делящий на нас и их, постепенно отступил. Я, вникая в немецкоязычный оригинал, попыталась произнести то, что мне представлялось особенно близким, на единственно доступном мне русском языке. Причем произнести это, возможно, ближе не только по содержанию, но и по метроритмическому, интонационному звучанию поэтического оригинала. Таким образом, я начала заниматься поэтическими переводами. И сейчас я попытаюсь это проиллюстрировать, прочитав несколько своих переводов из поэтического сборника Эрика Кестнера, немного рассказав об авторе этого сборника. Книга называется «Лирическая домашняя аптека» доктора Эрика Кестнера. На обороте книги автор предпосылает несколько слов о ее содержании. Вот они. «Более 100 лирических домашних рецептов из аптечки Эрика Кестнера. Полные юмора, ироничные и едкие стихи, как средство против мировой скорби, горестной любви, досады и других расстройств душевного равновесия. Единственные известные побочные действия – здравомыслие и безудержный смех». В прежней нашей жизни Эрик Кестнер был известен нам как автор доброй и мудрой прозы для детей. Но его переводами рассказов и повестей зачитывались люди любого возраста. А вот с поэзией Кестнера я встретилась только здесь, в Германии. И здесь же я узнала, что он очень популярен и любим в народе своими сатирическими стихами и эссе. Его яркая, с мощным гражданским стержнем, личность вызывает уважение и интерес. Он родился в 1899, а умер в 1974 году. Таким образом, он стал свидетелем и участником тех трагических событий, которые произошли с его страной, с его народом. Совсем юным новобранцем он пережил ужасы Первой мировой войны. И в послевоенные 20-е, в начале 30-х годов пришел в литературу с левыми антивоенными настроениями. Во время прихода к власти нации Кестнер находился за границей. И в то время, когда все несогласные с новой властью, крупнейшие немецкие писатели, художники эмигрировали из Германии, он с риском для жизни возвращается в Германию, считая, что как писатель и гражданин должен быть внутри происходящего. И вот тогда в Мюнхене он был свидетелем тех костров, в которых фашисты сжигали книги неугодных писателей. И среди томов Гейне, Цвейга, Фихтвангера, Ремарка, Генриха и Томаса Мана горели и его книги. Эрик Кестнер был узнан в толпе бесновавшимися поклонниками нации, арестован и чудом выбрался из застенков. После войны его стихи звучат в знаменитом мюнхенском поэтическом кабаре. Эта резкая сатира с демократичным, свободным от всех табу языком, на котором озвучены мысли и чувства его слушателей, интонации и проблемы, окружающие его жизни. Его воспринимаешь как своего современника. Он говорит с тобой на одном языке, хотя этот язык немецкий. Язык, который, наверное, до конца моей жизни останется для меня неразрешимой житейской проблемой. Итак, три перевода моих из этого сборника Эрика Кестнера. «Kleine Stadt am Sonntagmorgen» – «Воскресное утро в маленьком городе». Небольшая ремарка. Первые 11 лет нашей эмиграции мы прожили именно в таком вот городе крошечном, который описывает в своем стихотворений Кестнер, поэтому это стихотворение особенно мило и дорого моему сердцу. Итак, «Kleine Stadt am Sonntagmorgen». Das Wetter ist recht gut geraten, der Kirchenturm träumt vom lieben Gott, die Stadt riecht ganz und gar nach Braten und auch ein bisschen nach Kompott. На славу удалась погода, взывает к Богу башни шпиль, под легкий аромат компота насытил город духом гриль. Подольше спится в воскресенье, хорош вид улочек пустой. Две тетушки в самозабвении ведут беседу меж собой. Вновь с транспортом неразбериха, здоровье требует забот. Позевывают окна тихо, гординой прикрывая рот. Провизор новый суетится, не экономит бранных слов. Век, что ли, этой стирки длится, заказ крахмальный не готов. Он здесь чужак. К воскресной службе быть в срок традиция велит. Но город мал, с сорочкой нужной Паулина вовремя спешит. Часы едва волочат ноги. Весь день на откуп скуки дан. Две тетушки судачат строги о третьей, подводя итоги. И против рынка у дороги, похрапывая, спит каштан. Экземплярише Херпстнахт. Типично осенняя ночь. Нахтс sind die Straßen so leer. Nur ganz mitunter markiert ein Autoverkehr. Ein Rudel bunter, raschender Blätter jagt hinterher. Пуст облик улиц ночной, лишь тьму пронзая мелькнет свет фары порой. Несется стая вслед хищной пестрой листвой. В безветрии листья кружатся, спешат с высоты, как ветошь шуршат, суетятся, чтоб тайным законам предаться, хотя уж давно мертвы. Пуст облик улиц ночной, у ламп погасших покой. Можно забыться, гуляя, росту газона внимая, если б газон был с травой. Даль неба и холод в нем, заснеженным млечным путем. Шаги свои слышишь, как эхо, и это совсем не помеха. Бредешь сам с собой вдвоем. Пуст облик улиц ночной, пора перемирия настала. Все спят, отбросив забрало, чтоб завтра, смахнув одеяло, друг с другом продолжит бой. In der Seitenstraße, на боковой улице. Hier ist es dunkel. Komm noch etwas näher. Hier ist es fast, als wäre man im Wald. Was soll man anders tun als Europäer? Die Stadt ist groß und klein ist das Gehalt. Здесь в темноте быть незаметным, чтобы шагни чуть вдаль, и точно лес возник. Куда деваться жителю Европы? Доход так мал, а город так велик. Порой романом вслед несемся вдаль мы на островов безлюдную гряду. Взамен трамваем там маячат пальмы, качаются мартышки на ветру. На берегу для всех в разлив бочонки с пильзенским или пивом corned beef. Парней там любят лучшие девчонки. Но нам жить здесь, дружок, о всем забыв. Нам будто в радость вкус свиданий скудных. Горланят города, врицает шум промзон. ты, стоя в стороне от улиц людных, любить здесь безналично обречен. Таимся, точно служим злому року, но не страшно ни в шутку, ни всерьез. Целуемся, вранимся понемногу. Тем, кто влюблен, сулит Берлин невроз. Но все ж сегодня счастливы вы были. А дома может ждать скандал опять, как будто раньше люди и не жили. Ну что ж, мне завтра снова в рань бежать. Я провожу тебя до остановки. Спешит автобус твой издалека. Мы в среду встретимся наверняка. Ты поцелуешь для любви страховки. Ну все, пока. И в заключение еще одно стихотворение, не связанное с переводами. Оно возникло как следствие того редкого состояния, которое, неожиданно случившись, приносит мне столь необходимое в любую пору моей жизни душевное равновесие и надежду. Есть миг, он в возрасте любом, дается нам, как Божьи врата, в мечту, в пространство, где все свято, все дышит солнечным теплом. Здесь разом все, вчера, потом. И ты летишь, не замечая, как вдруг десятилетий стая исчезла отлетевшим сном. И ясная улыбка детства, как радуга весенним днем, воздушным легким волшебством. Благословит и лик, и сердце. Мы точно первый миг живем, и миг тот вечностью зовем. Спасибо, уважаемые радиослушатели, за ваше терпение и интерес, возможно, к моему творчеству.
0: Спасибо, Светлана, за вашу память, за стихи, за ваш труд.
2: Ах, война,

0: Ужасная дата в истории Советского Союза и всех народов Европы. Во всяком случае, тех, кто вступили на территорию Советского Союза. Им досталось, но досталось и всем нашим, всем республикам, всем языкам, как говорится. Мощный фильм, на мой взгляд, с миллионами уже просмотров. Руку к созданию этого фильма приложил Захар Прилепин. На мой взгляд, выдающаяся личность нашего времени. И видно, что акценты в сериях расставлены именно его, как писателя, как патриота, как национал-большевика, в конце концов. И название-то какое «Вечное Отечественное». Это что нам? Всю жизнь биться. Но так предки бились всю жизнь, в каждом поколении.
1: Сегодня нам часто рассказывают, что Сталин и Гитлер были фактически близнецами. Что Советский Союз, как никакая другая страна, вложился в экономическую мощь фашистской Германии, придав тем самым ценности европейской демократии и подготовив войну. Говорят, к примеру, что в тайных школах Советского Союза обучались нужные для

0: По странному совпадению, накануне выборов в Рейхстаг в берлинский зоопарк завезли морского слона. Придя к власти 30 января 1933 года, Гитлер получил страну с внешним долгом 18 миллионов 967 тысяч марок, из которых 1 миллион 718 тысяч составляла задолженность Великобритании. А уже 17 февраля 1933 года основные кредиторы Германии подписывают соглашение о невостребовании кредитов. Через год оно продлевается. А 14 июня 1934 года Банк Германии объявил о прекращении выплаты иностранных долгов и процентов по ним. Вместо денег кредиторы получили сертификаты, которые они могли превратить в облигации 3% займа сроком на 10 лет. Издаваемая лондонской биржей Stock Exchange Gazette 3 мая 1935 года писала: «Снова и снова Германия отказывалась от своих обязательств публичных и частных, но продолжала покупать шерсть, хлопок, никель, каучук и нефть, пока ее потребности не были удовлетворены. А финансирование этих закупок проводилось прямо или косвенно через Лондон». С чего это британцы были такими добрыми? Быть может, они получили именно того канцлера, которого хотели? Откроем Mein Kampf и прочитаем, что писал будущий фюрер, пока отбывал срок после неудачного путча 9 ноября 1923 года. «Новые земли в Европе мы могли бы получить в общем и целом только за счет России. Немецкий меч должен завоевать землю немецкому плугу и тем самым обеспечить хлеб насущный немецкой нации». Только в союзе с Англией, прикрывающей наш тыл, мы могли бы начать новый великий германский поход. Не меньше оснований ценить Гитлера имели и США. К началу 30-х годов в Германии действовало более 60 филиалов американских корпораций, а при Гитлере их число удвоилось. Западные фирмы оказывали Третьему Рейху активную помощь в налаживании военного производства. Разработчики истребителей Мессершмитт 109 и пикирующих бомбардировщиков Юнкерс 87 не могли испытать самолеты, потому что для них не было двигателей. На помощь пришли британцы, продавшие авиамоторы Rolls-Royce Guest. Без британцев производство могло начаться куда позже, и собрать к началу Второй мировой нужное количество машин вряд ли удалось бы. Ну и, конечно, режим наибольшего благоприятствования Гитлеру был гарантирован во внешней политике. 13 января 1935 года Англия и Франция не вмешиваются в референдум в Сааре. Фюрер проводит мощную агиткампанию и получает в свое пользование регион со всеми угольными шахтами. 18 марта 1935 года Германия в одностороннем порядке разрывает завершивший Первую мировую войну Версальский договор, который ограничивал ее вооруженные силы. Лондон и Париж реагируют вяло. Почему? Они же читали Гитлера. Они были уверены, что Гитлер собирается вооружаться для похода на восток. Июня 1935 года было заключено англо-германское морское соглашение, согласно которому водоизмещение немецкого надводного флота может составлять 35% от британского, а подводного – все 100%. 7 марта 1936 года Германия вводит войска в демилитаризованную после Первой мировой войны Рейнскую область. Лондон и Париж снова реагируют вяло. Гитлер вспоминал: «48 часов после марша в Рейнскую область были самыми изматывающими в моей жизни. Если бы французы сюда вошли, нам пришлось бы ретироваться с поджатыми хвостами. Военные ресурсы, находившиеся в нашем распоряжении, были неадекватны даже для оказания умеренного сопротивления. 13 марта 1938 года Гитлер присоединяет Австрию. Еще 12 ноября 1918 года Национальное собрание Австрии признало страну составной частью Германии. А 2 марта 1919 года правительства обеих стран подписали в Берлине предварительный протокол о создании единого государства. Но тогда Антанта категорически запретила объединение. Теперь же Гитлеру разрешили ввести войска в Австрию и организовать референдум под их контролем. 30 сентября 1938 года Англия и Франция подписывают с Гитлером Мюнхенское соглашение, позволившее ему отобрать у Чехословакии территории с немецким населением, а затем и захватить Чехию. Напомним, как это было, потому что здесь, не поверите, мы тоже сегодня ходим в числе виноватых. В переговорах заключительной конференции 28 сентября участвовали только Германия, Италия, Великобритания и Франция. Представители Чехословакии, Войтех Мастне и Хуберт Масарик, ждали за дверью, пока им сообщат решение. Передано оно было в форме ультиматума. Им сказали, если Прага не примет ультиматум, ей придется разбираться с немцами в полном одиночестве. Из 14 миллионов 800 тысяч граждан Чехословакии немцев было 3,5 миллиона, словаков свыше 3 миллионов, венгров, русин, поляков и евреев более миллиона. Большинство немцев, венгров и поляков против соплеменников воевать не желало. В такой ситуации чехи не могли отбиться. После того, как Англия и Франция подписали с Германией Мюнхенское соглашение, Чехия капитулировала. Германия получила Судеты. Немецкие танки встали в 30 километрах от Праги. Венгрия получила юг Словакии, а Польша – юг Тишинской Силезии. Гитлер, кстати, гарантировал неприкосновенность остальной Чехословакии, но вскоре спровоцировал отделение Словакии от Чехии и получил формальный повод нарушить обещание. В итоге Чехия 14 марта 1939 года вошла в состав Германии под названием «Протекторат Богемии и Моравии». Венгрия получила Закарпатскую Украину, а урезанная в ее пользу Словакия стала гитлеровской марионеткой. Металлургические предприятия Тишинской Силезии в конце 1938 года давали 41% выплавляемого в Польше чугуна и почти 47% стали. Немцы были не единственными хищниками, терзавшими труп Чехословакии. Немедленно после заключения Мюнхенского соглашения польское правительство потребовало передачи ему пограничного района Тешин. Героические черты польского народа не должны заставлять нас закрывать глаза на его безрассудство и неблагодарность, которые веками причиняли ему неизмеримые страдания. В 1919 году победа союзников после многих поколений зависимости и рабства превратила эту страну в суверенную республику. Но после раздела Чехословакии Англия и Франция рады были подтолкнуть Гитлера на восток, а потом свалить срыв московских переговоров на Польшу, чтобы не заключать договора с СССР. Но сегодня подавляющее большинство польских политологов с вдохновением необычайным рассказывают нам совсем другие истории о том, как Гитлер и Сталин надругались над их добросердечной страной, и западные демократии благосклонно кивают. Вот да-да, надругались. Хотя они, конечно же, знают, как было дело. А дело было так. Согласно Версальскому договору, немецкий порт Данциг был отделен от Германии, превратившись в вольный город под протекторатом Лиги наций. Данциг находился в таможенном союзе в Польше и мог осуществлять международные связи только через Варшаву. Гитлер требовал вернуть Данциг в состав Третьего рейха, разрешить постройку экстерриториальных шоссейных и железных дорог, связывающих Восточную Пруссию с основной частью Германии через так называемый «Польский коридор». Поляки явно хотели дружить с Гитлером и с его помощью получить часть территории не только Чехословакии, но и СССР. Однако отдавать не принадлежавший им Данциг не желали. Поэтому Польша 26 марта 1939 года отвергла германские требования, рассчитывая, что Англия и Франция ей помогут. Англия действительно 31 марта такую помощь обещала. В свою очередь Германия расторгла англо-германское морское соглашение и договор о ненападении с Польшей. Нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов еще 18 марта предложил провести конференцию СССР, Англии, Франции, Румынии, Польши и Турции с целью предотвращения германской агрессии. Однако в Лондоне никаких обязательств брать на себя не хотели. Министр иностранных дел Эдуард Галифакс запросил Москву, не будет ли она готова принять одностороннюю декларацию об оказании помощи, то есть не начнет ли она воевать с Германией за Польшу и Румынию, пока Лондон и Париж постоят в стороне. Предложение СССР приехать в Москву для переговоров Галифакс отклонил. Черчилль говорил: «Перед нами предложение справедливое и, по-моему, более выгодное, чем те условия, которых хочет добиться наше правительство. Это предложение проще, прямее и более действенно». Черчилль был прозорливец. Он заранее расписал всю картину на ближайшие годы. Послушались его. Лишь 12 августа в Москве начались переговоры о возможном военном соглашении. Советский Союз представлял нарком обороны Климент Ворошилов, первое лицо в армии. Французскую делегацию для сравнения – генерал Джозеф Думенг, всего лишь командующий одним из военных округов. Британскую – адмирал Реджинальд Дракс, командующий военно-морской базой в Плимуте. Полномочий на подписание соглашения английской и французской делегации не имели. СССР выступил с четкими предложениями, однако встречного желания из Лондона и Парижа не последовало. Инструкции, данные адмиралу Драксу, гласили: «Британское правительство не желает принимать на себя какие-либо конкретные обязательства, которые могли бы связать руки при любых обстоятельствах». В то же время поляки категорически отказывались даже обсуждать пропуск Красной армии через польскую территорию. Главком Польши Рыц Смиглы 19 августа заявил: «Независимо от последствий, ни одного дюйма польской территории никогда не будет разрешено занять русским войскам». В подобной ситуации переговоры потеряли смысл, и СССР пошел на заключение пакта о ненападении с Германией. Нам не оставили выбора. Эти хваленые западные демократии и наказавшая саму себя Польша не оставили нам вообще никакого выбора.
1: После музыкальной паузы мы продолжим слушать звуковой ряд фильма «Вечное отечественное», первая часть.

0: На радио Грюневеле мы транслируем звукоряд фильма «Вечное отечественное».
1: Когда 1 сентября 1939 года Германия атаковала Польшу, польское руководство очень быстро, прямо говоря, сбежало. В 3 часа 15 минут 17 сентября 1939 года посол Польши в СССР Вацлав Гржибовский получил советскую ноту. Польское правительство распалось и не проявляет признаков жизни. Это значит, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свое действие договора, заключенные между СССР и Польшей. Предоставленное самой себе и оставленное без руководства, Польша превратилась в удобное поле для всяких случайностей и неожиданностей, могущих создать угрозу для СССР. Советское правительство не может также безразлично относиться к тому, чтобы единокровные украинцы и белорусы, проживающие на территории Польши, брошенные на произвол судьбы, остались беззащитными. Ввиду такой обстановки советское правительство отдало распоряжение главному командованию Красной Армии дать приказ войскам перейти границу и взять под свою защиту жизни и имущество населения Западной Украины и Западной Белоруссии. Что тут, позвольте спросить, не так? Видимо, только одно. Сталин должен был позволить Германии захватить всю Польшу целиком. Тогда бы это был хороший знак. А так – плохой. Сталин в данном случае плох только тем, что отодвинул границы от Москвы. Это нам пригодилось впоследствии. Вполне возможно, это спасло и нас, и поляков, которых мы освободили, и всех тех, кто сегодня так красноречиво рассказывает про советских оккупантов. Едва ли бы они обладали этим красноречием, если бы мы не вошли на западные территории Украины и Белоруссии, принадлежавшие тогда Польше. И, наконец, немаловажный фактор. Польский главком Рыц-Смиглы в своем приказе войскам не счел ввод частей Красной Армии объявлением войны и приказал своим войскам с советами боевых действий не вести. Более того, и Лига наций не объявила Советский Союз агрессором, а Черчилль в очередной раз оказался самым разумным, фактически, хоть и с оговорками, признав правоту СССР. Он сказал: «Россия проводит холодную политику в собственных интересах. Мы бы предпочли, чтобы русские армии стояли на своих нынешних позициях как друзья и союзники Польши, а не как захватчики. Но для защиты России от нацистской угрозы явно необходимо было, чтобы русские армии стояли на этой линии». Сегодняшние комментаторы тех событий объясняют их, словно бы обсуждая идеальное безвоздушное пространство, где есть только два игрока – Сталин и Гитлер. Остальных как бы и нет. Впрочем, их действительно как бы и не было. Что в момент немецкого вторжения в Польшу делала французская армия, считавшаяся сильнейшей в Европе? Начав мобилизацию еще 21 августа, французы к концу сентября имели 82 дивизии, усиленные 50 танковыми батальонами и многочисленной тяжелой артиллерией, включая железнодорожные орудия 400 и 520-миллиметрового калибра. Им противостояло 43 немецких дивизии с куда более слабой артиллерией, без единого танка и с крайне ограниченным количеством боеприпасов. 82 дивизии против 43-х. Да, с 7 по 12 сентября французы все же заняли в Сааре 12 пограничных деревень, но затем оставили их, так и не дойдя до главной позиции немцев. В тех сражениях с обеих сторон погибло около 1000 человек. Затем бои вообще прекратились, и пошла так называемая «странная война». Французское командование в основном переживало, что солдаты от скуки начнут буянить, и приказало доставить на позиции футбольные мячи. Черчилль вспоминал: французские армии не начали наступление на Германию. Завершив свою мобилизацию, они оставались в бездействии по всему фронту. Французское правительство просило нас воздерживаться от воздушных нападений на Германию, заявив, что это вызвало бы репрессии против незащищенных французских военных предприятий. Мы ограничивались тем, что разбрасывали листовки, взывающие к нравственности немцев. Этот странный этап войны на земле и в воздухе поражал всех. Франция и Англия бездействовали в течение тех нескольких недель, когда немецкая военная машина всей своей мощью уничтожала и покоряла Польшу. Как шла война в воздухе, хорошо видно из воспоминаний аса английской бомбардировочной авиации Гая Гибсона. Немцев гибсоновский «Ланкастер» первый раз полетел бомбить в день объявления войны. Но весь запас сбросил в воду, так как фашисты, оказывается, стреляли. Далее последовал перерыв в 7,5 месяцев. И лишь 19 апреля 1940 года Гибсон сподобился на второй вылет. Атаковали английские самолеты в основном морские цели или маленькие, почти незащищенные города. Об ударах по военно-морским базам Рейха никто и не заикался. А мысли о бомбах, сброшенных на промышленные предприятия Германии, казались просто кощунством. Когда британский госсекретарь по делам Индии Леопольд Эмери предложил министру авиации Кингсливуду скинуть несколько зажигательных бомб на леса Шварцвальда, древесину которых немцы использовали в военных целях, тот в гневе отказался. «Что вы, это невозможно! Это же частная собственность! Это оттолкнуло бы от нас американскую общественность!» Учитывая, что многие немецкие заводы принадлежали именно американской общественности, типа Рокфеллера и Форда, опасения понятны. Вот и приходилось раскидывать упомянутые Черчиллем листовки. О них британский маршал авиации Артур Харрис писал. «Я лично считаю, что единственное, чего мы добились, это обеспечили потребности европейского континента в туалетной бумаге на 5 долгих лет войны. Еще один вклад европейских демократий в становление фашизма». И мы даже не шутим. Едва ли уместны хоть какие-то шутки, когда мы знаем, чем все это закончилось. Но с чего все это началось, тоже не помешает знать. Начиналось с того, что европейские демократии очень хорошо помогли нацистской Германии с экономическим развитием. Зато когда пришла пора воевать с нею, воевали европейские демократии очень плохо. Если бы они на любом из этапов пошли навстречу Советскому Союзу, то самой страшной войны в истории человечества и Холокоста не было бы. Ничего этого не было бы. Но это было. По совести западным демократиям давно стоит выписать счет за пособничество или, как минимум, непротивление. А пока счет выставляют они. Счет нам. Победителем и спасителем человечества.
0: На радио Грюневеле мы слышали отрывки звукоряда фильма «Вечное отечественное», его первой части. Этот фильм выложен уже в течение нескольких лет во всех соцсетях. Смотрите. А прежде чем мы простимся с вами ровно на неделю с небольшим объявлением, Марина Тюльнева, для чего?
2: Для того, чтобы послушать наши программы в удобное для вас время или скачать на свой компьютер, нужно для начала зайти на страницу «Радио Фрай». Там слева вверху под вращающимся синим микрофончиком есть пункт меню программы. Нажимайте на это слово и попадайте в календарь «Архив радио».
0: Ну вот еще одна полезная подсказочка, уважаемые радиослушатели. Если вы уже знаете наверняка, когда мы выходим в эфир, то на главной странице «Радио Фрай» смотрите в правый верхний угол. Там наушники синего цвета. Нажимайте на наушники и слушайте нашу программу в реальном времени. А Марина продолжает.
2: Не всегда с первых секунд вы услышите нашу программу. Как правило, некоторое время еще будет звучать окончание предыдущей программы наших коллег по радиостанции. Если вы щелкнете правой кнопкой мыши в любой части плеера, то сможете также воспроизвести звучание или скачать звуковой файл на ваш компьютер. В меню будет строка «Сохранить аудио как». Ссылки на программы «Радио Грюневеле» вы сможете найти в социальных сетях у Геннадия Колмогорова, в «Одноклассниках», ВКонтакте и на Фейсбуке. Приятного прослушивания.
0: Спасибо, Марина. На этом 1084 выпуск программы «Радио Грюневеле» подошел к концу. И небольшое объявление. 22 июня в 16:30 на главном кладбище Эрфурта у памятной стелы Общество российско-германской дружбы, а также другие объединения проводят памятное мероприятие, посвященное 85-летию начала Великой Отечественной войны. Всего доброго, до новых встреч, будьте счастливы! Liebe Zuhörer, damit Radio Grünewelle verabschiedet sich. Verantwortlich für die Sendung ist Gennady Kolmogorov. Damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зажгло.

Tibia? Ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули.

никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым. Ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет?